максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Вопросов много.
1: Сколько раз ты пойдешь играть в пляжный волейбол этим летом?
2: Сколько комаров тебя укусит?
3: Сколько песен из нашего репертуара ты знаешь наизусть?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Максимум!
6: Максимум!

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. На «Максимум».

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка-фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино», монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в «Стокман».
4: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». Три дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru.
4: 16+.
3: Дети допускаются в сопровождении родителей.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come inside.
1: Сэру Полу уже 84 года, но он и не думает уходить на пенсию. Под конец мая он выпустил The Boys of Dungeon Lane, свой 20-й сольный альбом. Здесь Маккартни, по традиции, выступил не только вокалистом и автором песен, но и настоящим человеком-оркестром. Он собственноручно отыграл на почти 20 инструментах, от гитары, баса и ударных до клавесина и маракасов. Тем не менее, сэр Пол не обошелся без полноценного соавтора. Им стал другой мультиинструменталист и продюсер Эндрю Уотт. Тот самый, который осовременил звучание последних альбомов Оззи Осборна, The Rolling Stones и Элтона Джона. Ярким образцом их с Полом совместного творчества стала композиция «Come Inside». Слушаем ее прямо сейчас.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске GTA 6 может стать самой дорогой игрой в истории Rockstar. На сайте французского ритейлера ненадолго появились цены на несколько изданий. Стандартная – около 7,5 тысяч рублей, Deluxe – 10, топовая – почти 17 тысяч. Ценники быстро удалили, но интернет все запомнил. Релиз намечен на 19 ноября. Предзаказы стартуют 25 июня. По слухам, бюджет разработки превысил 3 миллиарда долларов. Для многих фанатов это повод задуматься – брать стандартное издание или раскошелиться на коллекционное. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Depeche Mode на радио Максимум. За плечами у Depeche Mode хватает великих альбомов. Прорывной дебютник Speak and Spell, титанический Violator, электронно-гранжевый Songs of Faith and Devotion. Но, пожалуй, ключевой вехой в их истории стал Black Celebration 1986 года. Именно на этой пластинке группа впервые обозначила свой фирменный стиль — темную и готичную смесь из рока, синти-попа и индастриала. Вот что об этой записи вспоминает вокалист Дэйв Ганн.
1: Во времена Black Celebration мы поняли, что уже не являемся частью так называемой английской музыкальной сцены. Мы делали что-то свое. Когда мы впервые показали пару песен оттуда радийному боссу Нилу Феррису, было очень забавно наблюдать за его лицом. На нем не было восторга. Наоборот, оно выражало одну эмоцию. А где песни для радио? Мы поняли, что это не наше.
0: Depeche Mode. Stripped.

0: 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Чего смурной такой?
6: Да жена удумала летом по театрам и музеям, представляешь?
5: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
6: Это хорошо, да ну лето же!
5: А для любителей лета там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.
7: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
8: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. Специализированный застройщик «Парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске Анна Джейн, самый издаваемый писатель в России по итогам 2025 года. Ее книги вышли тиражом более 2 миллионов экземпляров. А вот Стивен Кинг, который много лет был лидером, опустился на 4-е место. Его книги разошлись тиражом чуть более 500 000. В топ-10 также вошли Достоевский, Булгаков, Толстой, Пушкин и другие классики. А Дарья Донцова, долгие годы бывшая в списке лидеров, не попала даже в десятку. Фильм по книге Анна Джейн «Твое сердце будет разбито» собрал в прокате больше 945 миллионов рублей. И готовится продолжение. Время меняется, и книжные тренды тоже. Неожиданно, но приятно для тех, кто любит читать, и для тех, кто пишет. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Ноября 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Сотни футболок от мировых брендов на Футболкафест в Стокман. Коллаборация с группой Кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в Стокман.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
8: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
9: В ленте!
10: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
11: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
12: На самом деле этого не было.
11: «Иллюзия убийства». В кино со 2 июля. 18+.
13: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99.
14: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.
1: Мейнард Джеймс Киннан. Человек занятой. Долгие годы этот вокалист мечется между тремя знаменитыми группами. Tool, A Perfect Circle и Pussifer. Параллельно успевая трудиться на собственной винодельне в Аризоне. Неудивительно, что фанатам какой-то конкретной группы Киннана приходится ждать новой музыки годами, а порой и десятилетиями. Те же Perfect Circle не выпускали альбомов аж с 2018 года. Так что сейчас даже одна их новая песня «Starless» стала для рок-сообщества большим событием. Вот что о ней говорит давний коллега Киннана по этой группе, композитор и мультиинструменталист Билли Ховердел.
2: Некоторые песни дорабатываются и оттачиваются на протяжении многих лет, но порой песня обретает свою форму так быстро, как будто существовала всегда.
1: Кстати, к записи Starless в состав A Perfect Circle вернулся барабанщик Джош Фриз. Его вы можете знать по The Offspring, Nine Inch Nails и Foo Fighters. Слушаем долгожданную новинку прямо сейчас на радио «Максимум». We'll be right back.

0: Реклама.
1: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream Riva в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гаджеты.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В бета-версии iOS 27 появилась функция, которую Apple анонсировала еще в 26-й, но так и не выпустила. Теперь обои и часы на экране блокировки двигаются вместе с уведомлениями. Работает как с обычными картинками, так и с 3D-фото. Кроме того, в сети обсуждают возможность интеграции сторонних чат-ботов. Также ожидаются гибкие настройки интерфейса камеры и минималистичные циферблаты для Apple Watch. По слухам, в iOS 27 появится функция распознавания еды через камеру. Смартфон сможет определять КБЖУ блюда и считать калории. В сети уже шутят, что приложением для подсчета еды пора готовиться к пенсии. В этом году Apple не отрезала ни одного устройства. Список совместимых моделей остался прежним. Обновление получат все iPhone, начиная с 11-го. Однако новая Siri и функции Apple доступны только с 15 Pro и новее. Самая мощная локальная модель только для 17 Pro и Air. Так что если у вас старый телефон, iOS 27 поставится, но большинство главных нововведений вы не увидите. По сути, выбор прост. Оставаться с новой системой без новых функций или обновляться до свежего железа. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного. Совсем скоро.
0: Макси Ньюс. Yes.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
13: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
12: Гарантия лучшей цены.
14: В Ленте.
15: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
16: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
17: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Depeche Mode на радио Максимум.
1: В середине нулевых Мартин Гор пережил тяжелый разрыв со своей супругой Сьюзан Бойсверт. Способом справиться с нахлынувшими на него эмоциями стала работа над альбомом «Playing the Angel». Мартин, как главный автор песен в Depeche Mode, не только отвлекся от депрессивных мыслей в студии, но и превращал свою боль в новую музыку. Именно так и появилась на свет композиция «Precious». Гор посвятил ее своим детям. В тексте он говорит, что все может когда-нибудь сломаться, но все равно просит их не терять доверие к своим родителям. И именно их Мартин в песне называет «хрупкими драгоценностями» и «ангелами с серебряными крыльями». Исповедь лидера Depeche Mode стала одним из самых успешных хитов, выпущенных группой в 21 веке.
0: Depeche Mode. Precious.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсон. Радио «Максимум» представляет специальная неделя группы «The Pretty Reckless». Лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля на радио «Максимум».
1: Реклама.
2: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.ру.
5: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
6: Чего смурной такой?
7: Да жена удумала летом по театрам и музеям, представляешь?
6: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
7: Это хорошо, да ну лето же!
6: А для любителей лета там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99.
0: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум».

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске Морган Фриман выступит продюсером альбома.

0: альбома, посвященного столетию блюза. Пластинка получила название «Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience». В ней 12 песен, а сам актер выступит в роли рассказчика. Релиз запланирован на 7 августа. Фриман отметил, что блюз – это свидетельство несломленного человеческого духа, звучание прошлого и настоящего, сердцебиение культуры, которая отказывается быть забытой. Голос актера уже стал легендой в кино, теперь он зазвучит и в музыке. Блюз – это основа, из которой вырос и рок. И когда такой голос, как у Фримана, соединяется с этой историей, получается не просто альбом, а напоминание. Корни никуда не делись. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама. Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным.

0: Разным вкусом стоит того, чтобы попробовать.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
7: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
8: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
7: На самом деле этого не было.
8: «Иллюзия убийства» в кино со 2 июля. 18+.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комплексом.

0: товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо.пицца.ру в приложении Додо.пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар, реклама.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Это «Максимум». Два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС «Звенигородская Инвест». Проектная декорация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Чего смурной такой?
4: Да жена удумала летом по театрам и музеям, представляешь?
3: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
4: Это хорошо, да ну лето же!
3: А для любителей лета там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь

0: Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На турнире в Австрии он забил 17-й гол и побил рекорд Мирослава Клозе, у которого было 16 мячей. Ранее в этом розыгрыше аргентинец оформил хет-трик в матче против Алжира. В игре с Австрией он мог побить рекорд еще раньше, но не реализовал пенальти. Месси участвует в чемпионатах мира с 2006 года. Он выиграл турнир в 2022 году и теперь установил главное индивидуальное достижение в истории мировых первенств. Спортивная легенда продолжает ставить рекорды, даже когда, казалось бы, все уже было. Великий игрок, великая цифра. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Сотни футболок от мировых брендов на Футболка-фест в Стокман. Коллаборация с группой кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке 3 футболок. Только до 28 июня в Стокман.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту.ру.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Время 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось!

0: Это сложно поверить, но вы попробуйте. Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: А в Гиперленте акция. Скидка дня. Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
3: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
2: Гарантия лучшие цены.
4: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

неделя с группой Depeche Mode на радио Максимум. Весной 2022 года не стало Энди Флетчера, клавишника и сооснователя Depeche Mode. Однако его уход не стал концом для группы. Превратившись в дуэт Дэйва Ганна и Мартина Гора, проект двинулся дальше и примерно через год выпустил пластинку «Memento Mori». Работа над этим альбомом началась еще в 2020-м, на самом старте пандемии, и продолжилась после потери Флетчера. Практически все песни с этого релиза посвящены теме смерти, однако в запредельный мрак и депрессию группа уходить не стала. Да, здесь хватает темной атмосферы, однако она грамотно сбалансирована нежными и теплыми мелодиями. Вот и первый сингл с альбома оказался неожиданно светлым. По словам Дэйва Ганна, композиция «Ghosts Again» идеально передает уравновешенное состояние между меланхолией и радостью. А вот как описал свою работу Мартин Гор. «Не часто мы выпускаем треки, от которых меня не мутит в процессе прослушивания. Этой песней я очень рад поделиться». Depeche Mode. Ghosts Again.

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

С самых юных лет эта девушка играла в голливудских блокбастерах. Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсон. Радио «Максимум» представляет специальная неделя группы «The Pretty Reckless». Лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля на радио «Максимум».

0: Музыкальный безлимит. Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Профи решают все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0 плюс.
5: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
6: С Озон Банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
7: ООО «Озон Банк». Открытие обслуживания Озон карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности Озон карта. Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе Озон карта клиентских правил.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 9 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. 4 июля в Лужниках пройдет День московского спорта. Одно из главных событий лета. Гостей ждут более 20 площадок, встречи с известными атлетами и большой музыкальный концерт. Фанаты смогут увидеть футболистов Матвея Сафонова и Андрея Аршавина, фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, пообщаться и сыграть в настольный теннис с актером Иваном Янковским. Для детей и взрослых мастер-классы, турниры по мини-футболу, экстрим-парк, полоса препятствий и семейные соревнования. Девушек ждут тренировки по йоге, пилатесу и фитбоксингу. Интеллектуалы смогут посоревноваться в шахматах и скоростной сборке кубика Рубика. Вход свободный, но на некоторые активности нужна регистрация. Финалом станет опен-эйр с выступлением различных артистов. Началом 13:00. Лето в Москве – время спорта, музыки и хорошего настроения. И все это в одном месте. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиз 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
11: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
12: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
11: На самом деле этого не было.
12: Иллюзия убийства. В кино со 2 июля. 18+.
13: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Где-то на совещании в офисе.
1: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
2: Everybody fucking up! Yeah!
0: Drop that! Он просто слишком любит Heavy Monday на радио максимум. Если знаешь слово «гром»,

0: Реклама.
1: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Звенигородская, просторная.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая Гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Финансы.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске российский рынок труда перестраивается. И в этом есть свои плюсы. Компании стали осторожнее с индексацией зарплат, но во многих сферах доходы растут, а спрос на специалистов увеличивается. В медицине хотят закрепить минимальные зарплаты. Врачи не ниже 108 тысяч рублей, средний персонал почти 68 тысяч. Законопроект уже в Госдуме. В образовании будущие учителя идут в профессию не ради денег, им важнее атмосфера в коллективе и возможность работать с детьми. В логистике настоящий бум. Мариэл платит больше 9 тысяч рублей за смену, в Камчатском крае почти 8,5 тысяч. У дворников тоже все неплохо. В Москве средняя зарплата превысила 76 тысяч рублей. В Пензенской области количество вакансий выросло на 86%. Рынок труда меняется, и в этих изменениях есть новые возможности. Главное – не бояться пробовать и искать свое место. Каждая профессия важна и может быть достойно оплачена. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: всем параметрам.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Лето много не бывает. Выкрути настроение на максимум.

0: Знаменитый нидерландский режиссер и фотограф Антон Карбайн с середины 80-х снимает для Depeche Mode роскошные кинематографичные клипы. Но вот в настоящем большом кино участникам группы пока что сыграть так и не удалось. Хотя когда-то у вокалиста Дэйва Ганна был шанс на по-настоящему грандиозный дебют. Вот что он вспоминает об этом.
1: Много лет назад, когда я жил в Лос-Анджелесе, был один эпизод, о котором я жалею. Мне предложили маленькую роль в фильме одного начинающего режиссера. Его звали Квентин Тарантино, а роль была в фильме «Криминальное чтиво». Ее исполнил Тим Рот, грабитель в ресторане. В то время мне периодически что-то предлагали, но я от всего отказывался. Но когда я думаю о том конкретном предложении, я всегда говорю, наверное, его я должен был принять.
0: «Криминальное чтиво» оказалось классикой на все времена. Тарантино – культовым режиссером, а крошечная роль Тима Рота вошла в историю и разошлась на мемы. А Дэйв так и не начал свою кинокарьеру. Впрочем, на нехватку ярких образов, воплощенных им в клипах и на фотосессиях, ему жаловаться не приходится.
1: Depeche Mode. Useless.

0: С самых юных лет эта девушка играла в голливудских блокбастерах. Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсон. Радио «Максимум» представляет специальная неделя группы «The Pretty Reckless». Лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля на радио «Максимум». Заряжай свой смартфон музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Ой, Стада Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-50.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. Ноль плюс.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Между Москвой и Душанбе снова запустили прямой поезд. Он курсирует один раз в две недели с отправкой. Из Душанбе по воскресеньям в 3:25 и прибытие в Москву на Павелецкий вокзал в среду в 22:08. Из Москвы также с Павелецкого по четвергам в 6:05 и прибытием в Душанбе по понедельникам в 2:48. Время в пути 4 дня. В составе плацкартные и купейные вагоны. Маршрут пройдет через Казахстан и Узбекистан.

0: Узбекистан с остановками в крупных городах. Прямое сообщение прервалось в 2020 году из-за пандемии. Теперь его восстановили. Путешествие долгое, да, но для многих это возможность вернуться домой или отправиться в гости без пересадок. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
5: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Сотни футболок от мировых брендов на Футболка Фест в Стокман. Коллаборация с группой кино, монохромная база и яркие принты. А также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в Стокман.
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
11: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
12: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
11: На самом деле этого не было.
12: Иллюзия убийства. В кино со 2 июля. 18+.
13: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.
1: Команда из Нью-Орлеана возвращается в максимальный эфир. Ведь уже в июле увидит свет ее 6-й альбом «Get It Honest». К моменту его записи 7 из 8 участников группы успели стать отцами. Неудивительно, что в своих песнях они все чаще поднимают темы взросления и размышлений о будущем. В преддверии релиза «The Revivalists» представили миру композицию «Hot Stop». И вот что о ней говорит вокалист Дэвид Шоу.
2: «Эта песня может отозваться в каждом по-разному.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Port, армирующая Knauf лента 150 метров, в подарок.
3: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
4: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОБРН 116-784-73-92-30. 0+.
5: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой. Смартфон.

0: телефоном или платежным стикером, а затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
1: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озон-карты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Максимум». 103.7 FM. Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости» за одну минуту. В этом выпуске фильм «Луки Гуаданино», искусственный, Юры Борисовым и Эндрю Гарфилдом, остался без прокатчика. От него по очереди отказываются Netflix и другие стриминговые сервисы фильмов и сериалов. Подробности сюжета держатся в тайне, но известно. Фильм будет посвящен периоду работы компании по искусственному интеллекту OpenAI в 2023 году, когда генеральный директор Сэм Альтман был уволен и вновь принят на работу в течение нескольких дней. Картину уже сняли, и теперь она ищет свой дом. Интрига не только на экране, но и за кулисами. Это были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

и финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. grillfest.maximum.ru 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Depeche Mode на радио Максимум. В документальном фильме 1989 года клавишник Depeche Mode Энди Флетчер произнес фразу, ставшую крылатой. «Мартин – автор песен, Алан – хороший музыкант, Дэйв – вокалист. Ну а я просто бездельничаю рядом с ними». Это высказывание тут же разожгло бурные споры в фанатской среде. Да, остальные музыканты Depeche Mode всегда отмечали Флетчера как талантливого менеджера и организатора. Но неужели он и правда ничего не вносил в песни группы? Годы спустя Энди вернулся к этой теме и заявил, что то его высказывание было во многом ироничным.
1: «Мы все-таки не рок-группа, мы электронная группа. Наша музыка играется слоями. Мы работаем как команда и в студии, и на сцене. Но люди обычно понимают группы только в таких терминах. Кто там басист, а кто барабанщик?»
0: Впрочем, в самом начале Энди как раз-таки был басистом. Но по инициативе основателя группы Винса Кларка всем ее музыкантам пришлось перейти

С самых юных лет эта девушка играла в голливудских блокбастерах. Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсон. Радио «Максимум» представляет специальная неделя группы «The Pretty Reckless». Лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля на радио «Максимум».

0: подкасты или тематические плейлисты.
1: И главное, слушай когда
0: и как удобно.
1: Мобильное приложение или сайт, умная колонка, телевизор, автомобиль или смарт-часы. Выбирай свое устройство. Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Реклама.
2: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream Riva в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот».
4: Ноль без.
5: Чего смурной такой?
6: Да жена удумала летом по театрам и музеям, представляешь?
5: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
6: Это хорошо, да ну лето же!
5: А для любителей лета там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.
7: Оргкомитет премии «Медиа-мэн». Менеджер России и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Медицина.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. С 1 сентября в России можно будет сделать МРТ без направления врача. Соответствующий документ подготовил Минздрав. Нововведение будет действовать до 2032 года. Сейчас для прохождения томографии нужно заключение специалиста, который определяет необходимость исследования. МРТ используют для диагностики заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Процедура безопасна, так как не использует рентгеновское излучение. Еще подумывают вернуть участковых врачей, ведь такой доктор будет постоянно сопровождать пациентов, знать историю их болезней и координировать лечение. Когда это произойдет, пока неизвестно, но первый шаг уже сделан. МРТ становится доступнее. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Подарите семье незабываемый уикенд на гриль-фесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Гриль-фест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.ru. Максимум.ру. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come inside.
1: Сэру Полу уже 84 года, но он и не думает уходить на пенсию. Под конец мая он выпустил The Boys of Dungeon Lane, свой 20-й сольный альбом. Здесь Маккартни по традиции выступил не только вокалистом и автором песен, но и настоящим человеком-оркестром. Он собственноручно отыграл на почти 20 инструментах, от гитары, баса и ударных до клавесина и маракасов. Тем не менее, сэр Пол не обошелся без полноценного соавтора. Им стал другой мультиинструменталист и продюсер Эндрю Уотт, тот самый, который осовременил звучание последних альбомов Оззи Осборна, The Rolling Stones и Элтона Джона. Ярким образцом их с Полом совместного творчества стала композиция «Come Inside». Слушаем ее прямо сейчас.

0: это «Максимум». 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
3: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая Гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске по игре Sea of Thieves снимут фильм. Продюсером выступит Дестин Дэниел Креттон, известный по Чанши и новому Человеку-пауку. Режиссер пока не назначен. В Xbox подчеркивают, главный герой не конкретный персонаж, а сам игрок и сообщество. Поэтому в фильме важно передать не столько сюжет, сколько тон и кооперативный дух игры. Это часть большой стратегии Microsoft по экранизации своих игр. Сейчас в работе больше десятка проектов, включая продолжение Майнкрафт кино и сериал по Fallout. Успех этих экранизаций уже подтвердил, что игры могут покорять большие экраны. И пираты следующие в этом списке. С вами были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино», монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в «Стокман».
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в «Альфа-банке» и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.com. Максимум.ру. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

с группой Depeche Mode на радио «Максимум». По правилам зала славы рок-н-ролла музыканты могут попасть туда лишь через 25 лет после выпуска своего первого сингла или альбома. А вот участникам Depeche Mode пришлось ждать этой чести добрых 40 лет. Они оказались в зале лишь в 2020 году. Но из-за пандемии торжественную церемонию пришлось отменить. Никаких вам живых выступлений, никаких громких воссоединений, лишь подборка заранее записанных благодарностей. Дэйв Ганн в своей речи отметил бывших Depeche Винса Кларка и Алана Уайлдера, перечислил своих вдохновителей, например, Дэвида Боуи, Игги Попа и The Clash. А еще он поблагодарил Мартина Гора и Энди Флетчера и признался, что неизвестно, чем бы он занимался, если бы не встретил их. Флетчер же не упустил случая пошутить и сказал, что Дэйв наверняка угонял бы машины, если бы не музыка. Depeche Mode. Dream On.

0: Вопросов много.
1: Сколько витаминов ты получишь от летних фруктов?
2: Сколько времени держит заряд твой телефон?
1: Сколько лет твоему старшему брату?
0: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да!
3: Максимум!
4: Да! Максимум!

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум. Радио.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.
1: Еще один трехлетний альбомный цикл этих англичан подходит к концу. В сентябре они представят миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». Не отвлекаясь на гастроли, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой с грядущего альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней.
2: Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает.
1: Nothing But Thieves называют Evolution своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

авиабилеты в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза.

0: Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Depeche Mode на радио Максимум. Как-то раз Мартин Гор оказался за решеткой. Суперзвезду мировой музыки арестовали за слишком громкую музыку. В 1993 году журналы наперебой писали, как лидер Depeche Mode попал в тюрьму Денвера, откуда вышел через несколько часов. Вот что сам Гор вспоминал об этом инциденте.
1: «За ночь перед арестом у меня в номере была вечеринка, полсотни человек, много шума. Но в ночь ареста мы были вдвоем с другом, и музыка была очень тихая. Нам позвонили, попросили убавить громкость. Мы сделали это. Потом еще раз. А потом в дверь стучит полиция. Я по дурости открыл ее. Меня тут же толкнули на кровать и надели наручники».
0: Мартин признается, что тогда был пьян, и ему казалось, что это весело. Но протрезвев, он осознал ситуацию. И много лет спустя нашел-таки в себе силы завязать с алкоголем.
1: Depeche Mode. Walking in my shoes.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Это музыка «Максимум».

сказано на максимум. Игги Поп. Когда я лежал в психушке, мой врач дал мне совет, которым я часто пользуюсь. Он сказал: прежде чем что-то делать, подумай, сможешь ли ты из этого выбраться. Хорошая мораль для нашего времени. Этот совет принес мне много пользы.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.